сделано в Беларуси.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

он уходит навечно. В ее глазах слезы, хочет обнять его крепче. Ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул, все вдребезги в пепел.

Сладкая штучка. В Бобруйске 7 часов утра.

любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

0: опыт, имя, которое каждый дает своим ошибкам.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Реклама. ОАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны плюс 375-225-41-00-29, плюс 375-29-783-04-85.
3: Пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
4: Думаем, идея класс.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Так звучит город. Зефир FM.
1: Я отпускал твои корабли.
2: Я проезжала мимо города,
1: в которых счастье искали мы.
2: Где я?

0: день рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й «Славянский базар» в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Самое сладкое радио страны. Зефир FM.

0: Зефір.
1: 95. В Бобруйські 8 часов утра.
0: В ефірі Зефір. Новості.
2: З останніми событиями к этой минуте в студії Анастасія Блохіна. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ключевые вопросы белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире. 30 июня БелЖД проведет единый день пассажира. Мероприятие пройдет в формате прямой телефонной линии. Жители страны смогут обратиться с вопросами и предложениями по организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Звонки будут приниматься с 11 утра до 2 дня в контакт-центре БЖД по номеру 151. Город на Березине принял 18-й международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». В течение 3 дней гостей и жителей Бобруйска радовали традиционные театрализованные шествия, концерты на открытых площадках, выставки.

0: ремесел и творческие встречи. В рамках недели молодежи и студенчества в Бобруйске прошел конкурс мод «Бьюти-поколение». Модельеры показали, как с помощью творчества, индивидуального мастерства и вдохновения обычные вещи превращаются в произведения искусства. В Бобруйске обустроена новая локация для летних вечеров. Лаунж-зона на Социалистической полностью готова. Зона отдыха получилась уютной. Установлены удобные новые лавочки, работает стильное вечернее освещение, а вокруг посажены свежие цветы и маленькие туи. Первокурсники Бобруйского механико-технологического колледжа внесли свой вклад в благоустройство города. На территории санаторного детского сада номер 12 ребята обустроили клумбы, газоны, зеленые зоны и площадки. На пересечении Минской и Георгиевского проспекта открылась этажерка. Удобное месторасположение для покупок и развлечений ожидает высокую проходимость бобруйчан. Напротив есть остановки общественного транспорта, а для автолюбителей – парковка на 240 машиномест. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 31. Влажность 57%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Но мы вас тоже обняли, покружили.
1: И на место положили, на кроватку, на тепленькую. А мы уже здесь сидим и вам вещаем. Добрейшего утречка, наш прекрасный город Бобруйск. Ну что, с вами снова в студии Юль Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И самое бодрое утреннее шоу «Два в одном». И мы снова рады вещать в эфирах на все. Громыхать просто на всю, собственно, страну, хотелось бы сказать, но на всю окружающую среду. Но на самом деле мы вот на выходных были, наши диджеи в Могилеве зажгли там тоже. Поэтому, да, не только Бобруйск, уже и Могилев там гремыхает.
0: Все выше и выше горизонты берем.
1: Да, все, следующая ступенька — это Минск. Олимпийские, вы с нами! Ну что, сегодня поговорим об интереснейшей теме. Вот почему одни вещи переживают десятилетия, а другие ломаются за год. Вот ты, Юль, замечала, что у кого-то дома до сих пор работает техника, которая уже лет 30, а новая покупка иногда начинает капризничать уже через год. Вот у меня холодильник «Атлант». Ну, Паша, ты уже хочется апгрейдиться как-то, а он: нет, я буду работать.
0: Как наши родители вот раньше же умели делать, да?
1: Да, раньше вещи делали. Ну, есть что-то в этом на самом-то деле даже.
0: Ну, не все так однозначно, я думаю.
1: Да? Ну, например. Ну, на самом деле, действительно, срок службы вещи зависит не только от производителя. Иногда дело в материалах, иногда в конструкции, а порой и в том, как мы сами ей пользуемся.
0: Ну, собственно, поэтому будем разбираться. Потому что как будто бы у меня тоже такое неоднозначное вот все-таки мнение.
1: Ну, возможно, что после этого разговора ты по-другому посмотришь на некоторые вещи у себя дома.
0: Многообещающее начало. Итак, ну что, слушай, раньше многие вещи делали вообще с большим запасом прочности. Да, в середине прошлого века, вот говорят, производители часто вообще использовали более, ну, толстый металл, во-первых, да, ну и прочные детали, поэтому техника служила долго. Ну так это же они там, наверное, по весу были такие, что...
1: Ну да. Ну сейчас, мне кажется, это больше все-таки маркетинг, чем чаще ломается. В конце концов, чем чаще мы это покупаем.
0: Ну, здесь же еще и зависит от того, как и чем ты пользуешься. Ну, от самого человека непосредственно.
1: Ну, еще говорят, что чем сложнее устройство, тем больше риск поломки. Современные вещи гораздо функциональнее, но каждая дополнительная плата, датчик или механизм – это еще одна потенциальная причина неисправности. Ну, я вот как автомобилист могу точностью сказать, что именно так и есть. Раньше было там два провода, три шланга, все, поменял, поехал. А сейчас, кнопочка какая-нибудь, лампочка потухла, и все, это такое, все, нужно
0: так
1: ехать.
0: Так раньше же ведь не было функционала на машинах такого, как
1: ну
0: сейчас.
1: И не надо было, нужно было с точки А до точки Б, вообще конь, телегу к нему привязал.
0: Чтобы карта прокручивалась, да, все, вот как раньше в машине.
1: И поехал, пластинку засунул, и все.
0: Коню?
1: Да.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Ну что ж, а у нас гороскопчик подоспел как раз вовремя, как всегда. Итак, Овны. День располагает к откровенному разговору, который давно откладывался. Именно сегодня есть шанс поставить точку в старом вопросе.
3: Тельцы, не торопитесь принимать чужую точку зрения. Собственное решение окажется гораздо удачнее, даже если сначала вызовет сомнение.
2: Близнецы, у вас хороший день, чтобы попросить о том, чего вы действительно хотите. Вероятность получить поддержку сегодня выше обычного.
3: Раки, на первый план выйдет чувство ответственности. От вашего решения может зависеть не только ваш результат, но и успех окружающих.
2: Львы, неожиданное знакомство или случайная встреча способны изменить планы на ближайшее время. Иногда лучший сценарий появляется без предупреждения.
3: Девы, сегодня лучше не распыляться на несколько задач одновременно. Один успешный проект завершится гораздо лучше.
2: Весы, день подходит для обсуждения финансов, покупок и любых практичных вопросов. Главное, не откладывать решение на потом.
3: Скорпионы, не бойтесь показать свои настоящие эмоции. Искренность поможет быстрее договориться, чем попытки все держать под контролем.
2: У стрельцов появится возможность узнать что-то новое или получить полезный опыт. Даже короткий разговор может натолкнуть на интересную идею.
3: Козероги, стоит внимательнее присмотреться к новому предложению. То, что сначала кажется мелочью, может открыть хорошие перспективы.
2: Водолей, день благоприятен для командной работы. Там, где в одиночку пришлось бы долго искать решение, вместе все получится быстрее.
3: Рыба, интуиция сегодня окажется особенно точной. Если внутренний голос настойчиво подсказывает сделать выбор, к нему стоит прислушаться.
2: Ну, а мы предсказываем вам хорошую, прекрасную музыку, как минимум до конца дня. Погнали!
1: Сделано в

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

рождение суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Не ешь, а слушай.
1: Ну что ж, а мы продолжаем. Не есть, а слушать. А слушать нас. Итак, да. Немножечко лайфхаков вам набросаем. Вот, не перегружайте стиральную машинку. Барабан под завязку дает лишнюю нагрузку на моторы, подшипники, из-за чего техника изнашивается быстрее. Ой, я вот недавно купил новую стиральную машинку и думаю, что же она у меня на турборежиме, на этом, на отжиме скачет. Но оказывается, я эти транспортировочные болты не выкрутил. Инструкцию-то не открыл даже.
2: А мы же инструкцию когда открываем?
1: Когда все, уже, да? Понял, все, все сломал.
2: Да. Итак, не оставляйте приборы постоянно в режиме ожидания. Вот. Это создает такую микронагрузку на блок питания и электронику. Поэтому лучше полностью отключать. А вот микроожидание — это как?
1: Ну, вопрос. Ну вот когда выключаешь телевизор, красная лампочка горит, он типа, это режим стендбай. Нужно выключать из розетки и выносить из дома.
2: Это скучно очень. Вдруг я легла, такая, все, уже приготовилась смотреть фильм. А нужно еще встать, пойти к розетке.
1: А потом выключить, встать, пойти к розетке. Согласен. Следите за вентиляцией вокруг техники. Холодильники, раутеры, телевизоры и микроволновки перегреваются, если стоят вплотную к стене или закрыты мебелью. Да, это, кстати,
2: каждый раз после работы можно проверять.
1: Да, отодвигать или так... С опахалом стоять около телевизора.
2: Да. Используйте стабилизатор напряжения там, где скачет электричество. Но да. Это нужно. Да, это нужно, да.
1: Особенно котлы, вот это вот все.
2: Да, вот котлы.
1: Не тяните за провод при выключении. Это постоянно разрушает контакт внутри вилки и розетки. Техника может выйти из строя не из-за поломки, а из-за кабеля. А на самом деле у меня вот сынулечка мой, любимочка мой, солнышко мое, постоянно вытягивает и каждый раз отрывает розетки. И сейчас в очередной раз оторвал, и мне так в лом, опять лезть ее, раскручивать, чинить. Поэтому пока я живет без розетки, так сказать.
2: Без электричества, еще скажи, в комнате.
1: Да, в будке.
2: Регулярно чистите от пыли даже то, что и так работает. Потому что пыль внутри компьютера, допустим, клавиатуры, наверное, вот это вот база. Ты видел, сколько мусора вообще в клавиатуре?
1: А есть такая, знаешь, как желешка такая, как... Ну, да, такой намазывают на этот, на клавиатуру, потом ее сдирают.
2: Ой, слушай, ну с моим везением оно бы там все затопило.
1: Вместе с кнопками там все повырывало. Да, поэтому
2: аккуратно. Потом позорься, вот неси там в сервисный центр.
1: Сразу иди новую клавиатуру покупай.
3: Сделано в Беларуси.

0: день рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
2: Сделано в

0: Ну, а мы продолжаем. Несколько хитростей дня мы для вас подготовили. Такие так называемые лайфхаки. Итак, перед тем, как выбросить стеклянную банку, снимите наклейку с помощью фена. Теплый воздух размягчит клей, и этикетка легко отклеится.
1: Да.
0: Вот так вот.
1: Я запомнила, мне это нужно. Вот
0: ага, банки выкидывать любишь?
1: Чтобы мусорный пакет не соскальзывал с ведра, закрепите его обычными канцелярскими зажимами. Пакет останется на месте. Ну, не знаю я.
0: Да, постоянно зажимать, разжимать, да?
1: Ну, такое-то лишнее движение.
0: В сегодняшнем дне есть такие специальные ведра, которые такая крышечка.
1: А как же пакеты с магазинов?
0: Ну, так вот они туда и используются. Если деревянная разделочная доска впитала запах чеснока или лука, протрите ее половинкой лимона с крупной солью. Это поможет убрать запах и освежить поверхность. Но у меня, как правило, какой-нибудь скумбрией пахнет или селедочкой.
1: А ты знаешь, я не знаю, в Японии или где там у них есть такой прям как будто бы кусочек в виде мыла, но железо или что-то в этом роде.
0: Мы такое купили, кстати, да.
1: Да, и говорят, запахи прям убирают.
0: Да.
1: Действительно? Класс. Ну, чтобы быстро найти начало клейкой ленты, проведите по ее краю ногтем или скрепкой.
0: Ага.
1: Край сразу станет заметнее и не придется долго его искать.
0: Интересно. Ну, чтобы хлеб дольше оставался свежим, храните его не в холодильнике, а в бумажном пакете или хлебнице. Так он не пересыхает и не плесневеет так быстро. Вот так.
1: Угу. Ну, собственно, вот такие вот интересные у нас лайфхаки. Еще, если нужно быстро очистить стеклянные крышки или банки от жирного налета, теплую воду, собственно. Ну, это и так понятно.
0: Да.
1: Использовать.
0: Вот, ну что, а мы продолжаем, да, впереди у нас интереснейшие, важнейшие новости, а мы с вами услышимся уже в следующем часу.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на шоп Белтелеком.бай.
3: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
4: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. Первые знаки товар союзного государства вручили машиностроительным гигантам страны на полях 13-го форума регионов Беларуси и России. Новый статус присвоен карьерному самосвалу «БелАЗ» и электробусу «МАЗ». Торжественная церемония вручения прошла на уличной площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо». Белавия возобновит выполнение прямых рейсов на остров Фукуок. Первые полеты запланированы на 13 и 23 октября. Периодичность – 2 раза в неделю, по вторникам и субботам. Чартеры на вьетнамский курорт – это сезонная программа. Apple значительно повысила цены на большинство гаджетов. В среднем прайс продукции вырос на $246 за устройство. Заметнее всего прибавили в стоимости компьютеры MacBook. Так, MacBook Air стал дороже на $200 и теперь стоит 1299. Самый дешевый iPad теперь обойдется в $449. Подорожали также умные колонки приставки Apple TV. Рынок отреагировал на повышение расценок снижением стоимости акций яблочной компании. За один день они подешевели на 6%. По курсу Нацбанка

0: Напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,74 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 23 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 73 доллара 84 цента за баррель. Бизнес-новости на Zephyr FM. Будьте в курсе.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 31. Влажность 57%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM каждый час.

0: Ну что ж, 9 утра на наших часах, а точнее 9.05. И мы продолжаем с вами в студии Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу 2 в одном. И мы сегодня беседуем, почему некоторые наши друзья, холодильники, всяческие техники, электрические приборы живут по 100 лет, а некоторые умирают.
1: По 100 лет, это ты уже прям...
0: Ну, по 103, ладно. Ну что, чаще всего первый выход из строя – аккумулятор выходит из строя. Во многих современных устройствах именно батарея определяет срок службы, хотя остальные детали могут оставаться полностью исправными. Вот так вот любителям электрических машин, чтобы вы знали, батарейка рано или поздно покинет ваш автомобиль.
1: Ну и, кстати, еще главный враг техники не возраст, а перегрев. Потому что высокая температура разрушает электронные вот эти вот все компоненты. Поэтому охлаждать нужно.
0: Пересыхает все там, и всему приходит конец.
1: Да. Ну а что вот ноутбуки старые, ты помнишь, как они грелись?
0: Да, да, да.
1: Вообще там бывает на стол их там поставишь, они все закипают буквально.
0: Этот пузырится уже такая оплетка на столе. Ну что, в этом часу у нас 5-минуточка этикета, конечно же.
1: Новости тоже будут.
0: Ну и немножечко примет вам расскажем. Поэтому оставайтесь с нами на 95.4. У нас впереди еще много всего интересного.
2: На работу с отличным настроением. Зефир ФМ.

0: Ну что ж, а мы продолжаем немножечко примет. Сегодня 29 июня, а это праздник по народному календарю Тихон-Тихий. В народе считалось, что к этому времени природа ненадолго затихает, птицы поют меньше, а день будто становится спокойнее. В этот день православная церковь чтит память святителя Тихона Амафунского. Угу. Вот так вот.
1: Ну что, приметы говорят, если этот день тихий, безветренный, будет хороший урожай зерновых.
0: А вот если пчелы с утра активно летают и собирают нектар, осень ожидается теплой и продолжительной.
1: Mm-hmm. Ну а если после Тихонова дня появились первые лесные грибы, осень будет грибной. Так давно уже грибы есть.
0: Да, уже собирают корзинами.
1: Что-то опоздал Тихон.
0: Тихон что-то припозднился в этом году. Обильная утренняя роса к ясному и солнечному дню.
1: Ну а если радуга становится бледной или почти белой, ненастье скоро закончится.
0: Ну а если на лугу почти не слышно кузнечиков, вскоре испортится погода. Кузнечики
1: все знают. Надо пойти послушать. Пошли
0: послушаем. Все, уходим слушать кузнечиков.
2: Z Zephyr.

0: дождик по стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Реклама.
2: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Что ж, а мы продолжаем наш прекрасный эфир с интереснейшими новостями. Мы к вам прибежали из нашей прекрасной родины. Итак, в Гродненском районе спасли маленькую косулю, которая оказалась в крайне тяжелом состоянии. Местные жители нашли детеныша в деревне и сначала не стали вмешиваться, надеясь, что рядом появится мама. Но когда этого не произошло, они обратились в инспекцию природных ресурсов. Животное доставили в Гродненский зоопарк. Оказалось, что косуленок сильно ослаблен и истощен. Его вес составлял всего около 3 кг и 200 г. Кроме того, с него сняли более сотни клещей. Сейчас малыш проходит лечение, получает питание и витамины, а также уже выходит на прогулки на свежем воздухе. Ветеринары дают осторожный оптимистический прогноз. История с тем редким финалом, когда вмешательство человека оказалось действительно вовремя. Ну, на самом деле, вот мы очень часто читаем такие новости, как наши сограждане спасают диких зверей, и это прям круто. Это прям, ну...
1: Да. Это классно. Здорово, но тут самое главное действительно обращаться туда, куда следует. Совершенно. То есть не самому верно. Там заниматься самолечением, да?
0: Да,
1: а действительно обращаться уже к тем людям, которые непосредственно понимают, что нужно
0: сделать, и как.
1: Да. Итак, в Беларуси набирает популярность услуга людей, которые присматривают за домашними животными.
0: Угу.
1: Пет-ситеры.
0: Вот так вот, да.
1: Вот это вот слово такое странное.
0: Американское. Нужно это самое, сиделки над животными. Что у нас? Своих слов не хватает, что ли?
1: Чаще всего речь идет о кошках и собак. Ну, не только о них, но рассказывают сами специалисты, что список подопечных гораздо шире. Но, я не понимаю даже, зачем это. Но они смотрят, как там они пьют, едят, вот это вот все.
0: Ну, это, наверное, полезно тем, кто в отпуск уезжает, еще что-то, да, оставляет своих зверюшечек. Это круто.
1: Не знаю, в общем, я как будто бы не понимаю.
0: Сиделки
1: соседи
0: для
1: чего?
0: В конце концов.
1: Это бесплатно.
0: Родственники. Вы что, для чего родственные связи вот эти вот?
1: Да.
0: У меня интереснейшая новость, просто смешнейшая. В Минске расследуют необычную историю, связанную с попыткой вырастить растение из семян, найденных в корме для попугаев. По версии следствия, 39-летний мужчина обнаружил в корме семена и попытался их прорастить. После неудачной попытки он выбросил растение в лесу, где позже вырос 3-метровый куст. Спустя время мужчина якобы вернул растение домой, высушил его, и при обыске у него обнаружили более 100 граммов запрещенного вещества. Дело передано в суд, и теперь ему может грозить до 5 лет лишения свободы. А попугайчики такие: братан, ну мы же себе тащили, ты чё, расти?
1: Нет, слушай, ты только представь, то есть он дома пытался, ничего не получилось, он выброшил в лес, но на всякий случай
0: пошел проверил.
1: Ну а вдруг дожди?
0: Не, ну вообще вопросики вот к тем, кто распространяет эти корма. Ну как бы корм для попугаев с такими вот...
1: Просто случайно попал.
0: Ну, а попугаи, мне кажется, такие: ну ё-моё, ну что такое, нашли нормальный наконец-то корм. Веселая история, конечно, это вообще.
1: Итак, ну что, в Беларуси из-за аномальной жары продолжают вводить ограничения на посещение лесов.
0: Так, да, кстати, жара у нас, слава богу, да?
1: Да. По состоянию на утро 28 июня полный запрет действовал уже в 5 районах Брестской области, где установлен вообще красный уровень пожарной опасности. По-моему, и у нас тоже сейчас красный уровень вот из-за этого всего объявлен, именно потому что жарко.
0: Да, очень жарко.
1: Да. Поэтому в таких условиях короткая прогулка в лес может быть рискованной из-за высокой вероятности возгораний.
0: Да, ну и как бы штрафы предусмотрены, на секундочку. За нарушение правил предусмотрена ответственность. Штраф может составлять до 540 рублей, а если действия приведут к пожару, сумма увеличивается аж до 1350 рублей.
1: Да, поэтому вот. Если уже отдыхаете в лесу, ну с головой.
0: Да. У нас не нужно, сейчас очень опасно, не нужно сжечь костер бездумно. Вот так, ну что, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошенькую музычку и вернемся к вам совсем скоро.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну, а мы продолжаем, и сейчас расскажем вам немножечко правил этикета, как себя вести на аттракционах. Вот, например, не задерживайте посадку, если подошла ваша очередь, заранее уберите телефон, сумку и все необходимое, чтобы не заставлять ждать остальных. Вот так.
1: Угу. Ну и не пытайтесь обойти ограничения по возрасту и росту. Ну, то есть в детские карусельки уже все. Закрыт путь.
0: Ну, в присядку только на коленочках такой подошел, да. Ну, не снимайте людей в момент сильных эмоций без их согласия. Не всем понравится неожиданно стать героем чужого видео.
1: Ну, чужих не нужно, а своих, ну, в качестве шантажа.
0: Да, как минимум, у меня на тебя такое есть.
1: Да. Убирайте за собой мусор, ну, это, конечно же, база. Стаканчики, упаковки, салфетки, конечно же, до урны, все доносим.
0: Ну, опять же, вот обращу внимание, что вот у наших людей такого нету вот вообще. Не останавливайтесь посреди прохода. Если хотите посмотреть карту, сделайте фото или обсудите маршрут. Лучше отойти в сторону, чтобы не мешать потоку людей. Ну, или там, знаешь, идешь на какой-нибудь аттракцион, потом такой вдруг: «Нет, я не хочу, я боюсь! Нет! Да заходи давай! Нет!»
1: Ну да. И, конечно же, уважайте тех, кто боится аттракционов. Не стоит подшучивать или уговаривать человека прокатиться, если ему страшно. Ну как это так? Я всегда делаю. У меня муж боится высоты. Я всегда говорю: ты что, тряпка?
0: Ты что, не мужик? Так, давай, покажи. Да, вот такие вот на сегодня интересные правила этикета. Что, мы двигаемся дальше, впереди нас ждут новости. Много всего интересного, поэтому оставайтесь. Мы совсем скоро к вам вернемся.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: К концу 2026 года на российский рынок планирует выйти официальный гибридный кроссовер STO V27, первая модель новой линейки от холдинга IGR. Изначально анонсированная под маркой iCar, автомобиль, чью сборку планируют локализовать в России, создан для города и активного отдыха на базе китайского Chery iCar. Полноприводный внедорожник оснащен последовательно гибридной силовой установкой 156-сильным двигателем внутреннего сгорания и электромоторами мощностью 252 и 455 лошадиных сил на выбор. Главная фишка новинки – внушительный запас хода, который при полной зарядке и батарее составляет до 1230 километров.
1: Про машины для людей.
2: Компания Chery представила брутальный пикап P3X, который готовится к старту продаж на китайском рынке и в Австралии под именем Stockman. Полноприводная новинка получила угловатый дизайн, три блокировки дифференциалов и уникальную дизель-электрическую гибридную установку. В основе системы лежит 2,5-литровый дизельный двигатель мощностью 286 лошадиных сил, работающий в связке с электромотором. Салон пикапа оснащен огромным 15,6-дюймовым дисплеем, интегрированным термобоксом и креслом с массажем, способными раскладываться в горизонтальное положение.
1: Дай газу!
2: Компания Nissan объявила о масштабном отзыве более 600 тысяч гибридных автомобилей Note, Note Aura и X-Trail, выпущенных для японского рынка с конца 2020 года по апрель 2026. Серьезная программная ошибка в контроллере литий-ионной батареи, которая приводит к ложному обнаружению неисправности. Дефект вызывает резкое ограничение мощности тягового электромотора и полную внезапную остановку машины прямо во время движения. На данный момент зафиксировано 452 жалобы от владельцев и несколько ДТП. А для устранения проблемы дилеры бесплатно обновят прошивку электроники.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Кто сказал?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В Беларуси продолжается прием документов на целевое обучение. Чтобы получить высшее образование с гарантированным трудоустройством, абитуриенты должны заключить договор о подготовке с заказчиком кадров. В этом году утверждено около 6300 мест. Наибольшее количество выделено на специальности медицинского, педагогического, инженерного и аграрного профилей.
0: Детали.
1: Красный уровень опасности объявлен из-за аномальной жары. Он распространяется на Гродненскую и Брестскую области. Температура может подняться до плюс 39 градусов. На оставшейся территории страны, напомню, действует оранжевый уровень.
0: В мире.
1: Норвежским подросткам ограничат возможность пользования ИИ. Детям до 13 лет запретят применять генеративные модели. Школьникам 14-16 лет откроют к ним доступ только под чутким контролем учителей. А вот старшеклассникам в возрасте 17-19 планируют разрешить использовать нейросети, но уже как инструмент подготовки к дальнейшему образованию и работе. Введение подобных мер власти связывают с возможным нарушением ключевых этапов обучения.
0: Вот это да!
1: В Китае набирает популярность догшеринг – аренда собак для прогулок и общения через онлайн-площадки. Сторонники считают его возможностью для людей, не готовых к постоянному уходу за питомцем, а зоозащитники видят в этом стресс для животных и монетизацию. Пока одни с радостью пользуются услугой, другие проводят параллели с кота-кафе из-за плохих условий содержания зверей. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха в течение дня плюс 31, влажность 57%, атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Доброе понедельничное утро, Бобруйск.
1: Ура! С вами Юля Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И самое бодрящее шоу «Два в одном». Ну и мы сегодня беседуем об интересной теме, почему некоторые вещи живут по 10 лет, а некоторые умирают очень даже быстро. И вот говорят, что влага на самом-то деле опаснее даже падений. Даже небольшое количество воды способно вызвать коррозию внутренних элементов, которые проявятся лишь спустя несколько месяцев. Вот так.
0: Да-да-да. Ты знаешь, вот в детстве тебе же говорят, не нужно к воде идти с этим, не нужно. А ты же нет.
1: Да, вот, да,
0: такой,
1: да,
0: нет,
1: да.
0: Я пойду. А потом все. Вот эти батарейки, которые, знаешь, уже такие рыжие. Ну, это все опыт, конечно же.
1: Бесценный жизненный опыт.
0: Да-да-да. Возможность ремонта сильно влияет тоже на срок жизни вещи. Если деталь легко заменить, изделие, конечно же, прослужит много лет.
1: Да, вот, и его ценишь гораздо меньше, да? Ну что, в этом часу у нас гороскопчик.
0: И новости, конечно, тоже будут.
1: Поэтому оставайтесь с нами на 95.4, мы скоро вернемся.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, для тех, кто сегодня пропустил, повторяем гороскопчик. Овны. День располагает к откровенному разговору, который давно откладывался. Именно сегодня есть шанс поставить точку в старом вопросе.
2: Тельцы, не торопитесь принимать чужую точку зрения. Собственное решение кажется гораздо удачнее, даже если сначала вызовет сомнение.
1: У близнецов сегодня хороший день, чтобы попросить о том, чего вы действительно хотите. Вероятность получить поддержку сегодня выше обычного. У кого просить, скажите только.
2: Раки, на первый план выйдет чувство ответственности. От вашего решения может зависеть не только ваш результат, но и успех окружающих.
1: Ну а львов сегодня ждет неожиданное знакомство или случайная встреча, способная изменить планы на ближайшее время. Иногда лучший сценарий появляется без предупреждения.
2: Девы, сегодня лучше не распыляться на несколько задач одновременно. Один успешный завершенный проект принесет больше пользы.
1: Но у весов сегодняшний день подходит для обсуждения финансов, покупок и любых практичных вопросов. Главное, не откладывать решения на потом.
2: Скорпионы, не бойтесь показать свои настоящие эмоции. Искренность поможет быстрее договориться, чем попытки все держать под контролем.
1: У стрельцов появится возможность узнать что-то новое или получить полезный опыт. Даже короткий разговор может натолкнуть на интересную идею.
2: Козероги, стоит внимательнее присмотреться к новому предложению. То, что сначала покажется мелочью, может открыть новые хорошие перспективы.
1: Водолей, день благоприятен для командной работы. Там, где в одиночку пришлось бы долго искать решение, вместе все получится быстрее.
2: Рыба, интуиция сегодня окажется особенно точной. Если внутренний голос настойчиво подсказывает сделать выбор, к нему стоит прислушаться.
1: Ну а пока вы все обдумываете, мы включим вам хорошую музыку.

0: Не ешь, а слушай.
1: Итак, мы продолжаем. И немножечко новостей для вас насобирали, конечно, как всегда. В амазонских джунглях...
2: Вот камеры в ловушке зафиксировали редкого представителя семейства псовых. Короткоухую собаку.
1: Я думал, волк. Кстати, ты знала, что волк и собака друг к другу вообще не имеют никакого отношения генетически?
2: Да, нет, не знала.
1: Лиса гораздо ближе к собакам, чем...
2: Серьезно?
1: Я был в шоке.
2: Это да.
1: И вы сейчас, наверное, тоже.
2: Теперь рассказывать это всем. Типа вы такие... Ну что, живут настолько редко попадается людям, что реально десятилетиями об этой короткоухой собаке никто не знал, не слышал, не видел, все. А тут, оказывается, есть все-таки.
1: Есть у меня ощущение, где-то когда-то она была домашней собакой. И так она устала, думаю, так, все, я в лес.
2: Так она и в лесу, пока просто какая-то женщина там, ой, бедненькая ты собачка, иди сюда. Все, потом...
1: Ой, да. 100% какая-то женщина приютила, однозначно. Нашла бедную собачку.
2: Вот так вот и исчезают они.
1: Итак, в Англии завершилась история одного из самых известных природных символов дуба Major Oak в Шервудском лесу, который, по легенде, связывают с Робин Гудом и его отрядом. Дереву было примерно от 800 до 1200 лет. И этой весной оно впервые не дало листвы. Специалисты считают, что к этому привела целая совокупность причин. Почтительный возраст, во-первых, конечно, засушливые сезоны последних лет и сильная нагрузка от туристов, которые за столетия уплотнили почву вокруг корней. И так засмотрели его просто.
2: До дыр.
1: Просто до дыр. Несмотря на это, дуб не будут убирать. Он останется природным памятником и важной частью экосистемы леса. Более того, из его желудей уже выращивают новые деревья, которые продолжают его генетическую линию. Символично, что даже когда дерево завершилось, завершает свой век, оно все равно остается частью будущего леса. Вот так вот.
2: Так оно все равно там должен спустить какие-то корешочки еще. Будут еще потом говорить, это сын дуба.
1: Да, да, да, да. Дубий сын.
2: Люди тоже иногда такие есть.
1: Да. Буратино, например.
2: Да. Ученые все больше внимания уделяют тому, как диабет влияет на сердце, сосуды и почки.
1: Да.
2: И даже на работу мозга. Вот так
1: да.
2: вот.
1: Кстати, очень важная такая информация, потому что ну, в нашем сегодняшнем веке я вот сам страдалец диабета, и казалось бы, а это что там, это очень серьезная болезнь.
2: Да, раз-раз, и ты уже, собственно...
1: И самое страшное, что ты даже не чувствуешь, ничего не болит, а нарушение организма очень серьезное. Вот.
2: Да, но, между прочим, у людей с диабетом риск развития деменции примерно на 60% выше.
1: Вот
2: представляешь? Вот так вот. Но особенно опасны эпизоды резкого снижения сахара в крови. Они особенно связаны с питанием и ухудшением памяти.
1: Вот так вот. Это мне говорят, тупой. Ну, просто диабет, сахар повышенный. Во Франции из-за аномальной жары, которая местами подбирается к отметке 40+, власти усилили меры безопасности. В ряде регионов страны объявлен повышенный уровень готовности, а спасательные службы работают в усиленном режиме. В красную зону попала примерно треть территории. В Париже у популярных достопримечательностей включили системы распыления воды, чтобы помочь людям легче переносить жару. Кроме того, в некоторых районах ограничили употребление алкоголя в общественных местах. Это связано с тем, что в сильную жару он дополнительно повышает риск обезвоживания. В зоне особого внимания пожилые люди, бездомные и те, кто живет один. Поэтому лето вот напоминает, что жара – это не просто комфорт, а про внимание простым вещам, вроде воды и тени. Вот
2: ну, вода вот – это самое главное. Воду, даже если бывает не хочется, нужно все равно
1: пить. Нужно пить, да, потому что обезвоживание тоже настигает вас в самый неподходящий момент. Поэтому нас тоже жарко, поэтому пейте водичку, слушайте хорошую музыку. Ну и наслаждайтесь жизнью и летом, чтобы потом не плакали, когда лето.
0: Сделано в Беларуси.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Итак, ну что ж, мы вернулись к вам попрощаться на сегодня.
1: Да, вы думаете, почему мы такие радостные, да?
0: Да.
1: Рабочий день-то наш подходит к концу.
0: Потихонечку, да, передаем бразды правления.
1: Но не ваше.
0: Ой, как это было сейчас некрасиво. Но все равно нам хорошо, да?
1: Да.
0: Ну что ж, мы же, конечно же, желаем вам прекрасного окончания рабочего дня, наслаждаться музыкой, передаем вас в руки нашей прекрасной Нелли Мята, которая не даст вам соскучиться, это точно не меньше, чем мы.
1: Да.
0: Ну, хорошей дорожки домой.
1: Прекрасного настроения, хорошего рабочего дня. Первый ведь только понедельник, да, сегодня, да. Еще впереди 4 дня рабочих. Почему 4? Потому что пятница — выходной день у нас. Вдруг вы забыли.
0: И это не может не радовать, потому что будет день независимости нашей прекрасной родины. Вот, ну, пейте водичку, берегите себя, прячьтесь в тень от солнышка, от этого прекрасного. И мы услышимся с вами уже завтра. Ну, а пока.
1: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В Беларуси продолжается возведение новых и модернизация старых транспортных артерий. В пятилетку качества направлению уделяется особое внимание. Тема на постоянном контроле президента, и государство ожидает от дорожных работ качественного результата. Идет ремонт и реконструкция 25 тысяч километров дорог, около полутысячи мостовых сооружений.
0: Детали.
1: С 1 июля вводится ежемесячный минимальный размер налога на профессиональный доход – не менее 45 рублей. Эта сумма уплачивается даже за те месяцы, когда заработка не было и чеки не формировались. Для получателей пенсии – взнос 18 рублей в месяц. В случае, если физлицо не осуществляет деятельность, но все еще стоит на учете, тогда ему стоит рассмотреть вопрос о прекращении регистрации в приложении.
0: В мире.
1: В Париже из-за аномальной жары скончались более 50 человек за сутки. У 25 из них причиной смерти стал сердечный приступ. Жаркий циклон накрыл всю Европу, подняв столбики термометров в столице Франции до критических 44 градусов. Из-за экстремальных температур в 58 департаментах страны введен высший красный уровень опасности.
0: Вот это да!
1: Ученые выяснили, почему почти невозможно пощекотать самого себя. Дело не в силе прикосновения. Мозг заранее знает, чего ждать. Когда мы двигаем рукой, нервная система предсказывает будущее ощущение и приглушает реакцию еще до того, как она станет заметной. Поэтому собственная щекотка воспринимается как обычное касание, а поглаживание другого человека сильнее и неожиданнее. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 31. Влажность 57%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, друзья, доброе утро! Вы слушаете самую сладкую радиоволну и с вами Налимята. Ну что, коллеги, друзья, ну, по несчастью, с первым рабочим днем, хотя смотря как посмотреть. Понедельник снова здесь, этот день недели обладает удивительной способностью, вот начинается именно тогда, когда он должен закончиться. Мы все проходили через это. Будильник кажется личным врагом, ну а дорога до работы квестом, но есть и хорошие новости. Во-первых, мы уже давно проснулись, ведь уже еще час, и скоро полдень, и слушаем, конечно же, отличную музыку на Zephyr FM. А во-вторых, если пережить понедельник, то вся остальная неделя, мне кажется, будет легкой прогулкой. Так что, друзья, глубокий вдох, улыбка сквозь зевок и вперед покорять вершины рабочей рутины.
1: Так звучит город.

0: Середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимята. И давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают. Сегодня, напомню, понедельник, 29 июня. И, внимание, красный уровень опасности. В нашей Могилевской области температура воздуха аж поднимется до 34 градусов жары. Переменная облачность. Возможен даже местами кратковременный дождь и гроза. Но это не точно. Ну, ладно, хорошо. Зонтики мы далеко убирать не будем. Но все равно же лето, тепло, и это прекрасно. Наслаждаемся летней порой и, конечно же, самой сладкой радиоволной.
1: Встречаем утро вместе. Zephyr FM.

0: Мария из эфира ФМ. Ну, как ваше самочувствие сегодня? Вот признайтесь честно, ведь понедельник, и будильник сегодня был, ну, мне кажется, вашим главным врагом, а подушка вот не хотела отпускать. Знакомая вот картина. А ученые утверждают, что хронический недостаток сна может быть опаснее для организма, чем вредные привычки или неправильное питание. Он бьет по иммунитету, нарушает обмен веществ и даже влияет на работу мозга. Так что, если вы сегодня чувствуете себя разбитым, знайте, это не просто лень. Это ваш организм кричит о помощи. И лучшее, что вы можете сделать, ну, прямо сейчас, это не тратиться на какое-нибудь дело, а главное, крепкое кофе и план лечь спать сегодня хотя бы на полчасика раньше. Ну а пока давайте взбодримся отличной музыкой на самой сладкой радиоволне и треком от Оффенбаха. Послушаем One Republic. И не будем ревновать вместе с Мэри Го. А с вами Налимята. Уже услышимся в следующем часу. Не переключайтесь.
1: Главные новости. Музыкальные чарты. Эксперименты. Интерактивное лайв-шоу. Авторские программы. Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Соцработников в Беларуси обеспечат велосипедами. Двухколесное средство выдадут в населенных пунктах, где нет регулярного транспортного сообщения, а также если график общественного транспорта не совпадает с графиком обслуживания граждан. Каждый работник при протяженности маршрута до 5 км в день получит байк, а если расстояние больше – электровелосипед или велосипед на выбор.
0: Детали.
1: Частное предприятие розничной торговли из Бобруйска, применив схему уклонения от налогов, недоплатило почти 400 тысяч рублей. Совместная проверка налоговой и милиции выявила сокрытие наличной выручки более 1 миллиона и выплату неофициальной зарплаты наемным работникам. Заведение получило уведомление о доначислении НДС, налога на прибыль и НДФЛ. Плательщик исполнил требования, недоимки поступили в бюджет.
0: В мире.
1: Очередной автогигант проводит массовое увольнение. Автоконцерн Renault планирует сократить 800 сотрудников во Франции, чтобы справиться с конкуренцией со стороны китайской автомобильной промышленности. В попытке конкурировать наряду с сокращениями компания намерена нанять от 150 до 200 новых инженеров на постоянные контракты и организовать программу переквалификации для части сотрудников.
0: Вот это да!
1: Зоопарк в Китае перекрасил собак в панд ради привлечения посетителей. Представитель зверинца пояснил, у учреждения нет разрешения на содержание больших панд, поэтому было решено показать альтернативный вариант. Сотрудники уточнили, для окрашивания использовали безопасные красители, а работу выполняли профессионалы в груминг-салоне. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 31. Влажность 57%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Реклама.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Бабруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: полдень на Zephyr FM, с вами по-прежнему Нелимята. Но согласитесь, друзья, что утро понедельника, время-то непростое. А если вы прямо сейчас боретесь с желанием закрыть глаза и досмотреть сон, то вы не одиноки. Мы часто недооцениваем важность сна, ставя его в один ряд с чем-то, ну, необязательным. Но последние исследования, еще раз повторюсь, говорят о том, что дефицит сна может нанести организму вред, ну, сопоставимый с очень сложными последствиями. Так что сон – это не роскошь и не признак слабости. Это базовая потребность и самый доступный способ стать здоровее и счастливее. Так что давайте относиться к своему отдыху так же серьезно, как к работе или тренировкам. Ну а пока просто позвольте себе эту минуту тишины и чашку горячего чая. Хорошего вам дня на самой сладкой радиоволне.
1: Дневной зефир.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: К концу 2026 года на российский рынок планирует выйти официальный гибридный кроссовер STO V27. Первая модель новой линейки от холдинга IGR. Изначально анонсированная под маркой iCar. Автомобиль, чью сборку планируют локализовать в России, создан для города и активного отдыха на базе китайского Chery iCar. Полноприводный внедорожник оснащен последовательно гибридной силовой установкой 156-сильным двигателем внутреннего сгорания и электромоторами мощностью 252 и 455 лошадиных сил на выбор. Главная фишка новинки – внушительный запас хода, который при полной зарядке и батарее составляет до 1230 километров.
1: Про машины для людей.
2: Компания Chery представила брутальный пикап P3X, который готовится к старту продаж на китайском рынке и в Австралии под именем Stockman. Полноприводная новинка получила угловатый дизайн, три блокировки дифференциалов и уникальную дизель-электрическую гибридную установку. В основе системы лежит 2,5-литровый дизельный двигатель мощностью 286 лошадиных сил, работающий в связке с электромотором. Салон пикапа оснащен огромным 15,6-дюймовым дисплеем, интегрированным термобоксом и креслами с массажем, способными раскладываться в горизонтальное положение.
1: Дай газу!
2: Компания Nissan объявила о масштабном отзыве более 600 тысяч гибридных автомобилей Note, Note Aura и X-Trail, выпущенных для японского рынка с конца 2020 года по апрель 2026. Серьезная программная ошибка в контроллере литий-ионной батареи, которая приводит к ложному обнаружению неисправности. Дефект вызывает резкое ограничение мощности тягового электромотора и полную внезапную остановку машины прямо во время движения. На данный момент зафиксировано 452 жалобы от владельцев и несколько ДТП. А для устранения проблемы дилеры бесплатно обновят прошивку электроники.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Вы слушаете эфир ФМ, и с вами Нарината. Давайте же узнаем, что сули от нас звезды гороскопа на сегодняшний день, а понедельник, 29 июня. И советуют нам звезды больше шутить. Разбавляем скучные разговоры интересными, смешными историями. Тем более сложный такой понедельник рабочий. Ну, нужно в этот день прямо настроение себе поднимать. В этот день также нам будет непросто следить за деньгами, захочется тратить везде и все. Так что кошелек лучше и вовсе оставить дома, чтобы не купить лишнего. К слову, наши заработанные нам скоро понадобятся. А вот от чего стоит держаться подальше. Так это от важных разговоров и деловых переговоров. Сейчас мы можем что-нибудь ляпнуть лишнего или вовсе разругаться в пух и прах с собеседником. Ну, а верить гороскопу или нет, как всегда я говорю, это дело каждого. А оставаться на волне Дефир FM обязательно и слушать Шакиру и Бонни Бой.
1: Дневной Зефир.

Сегодня отличный день, чтобы сделать что-то хорошее, ведь ученые и психологи в один голос утверждают, что люди, которые добровольно помогают другим, чувствуют себя гораздо более счастливыми и удовлетворенными жизнью. Дело не только в том, что ты делаешь мир лучше. Когда мы протягиваем руку помощи, наш мозг получает сигнал о собственной значимости и нужности. Это укрепляет веру в людей, расширяет круг общения и наполняет будни настоящим смыслом, который невозможно купить-то за деньги. Помощь другому – это самый простой способ чувствовать себя по-настоящему живым. Так что, если есть возможность, сделайте небольшой добрый поступок. Например, уступите место, помогите коллеге или просто улыбнитесь прохожему. Возможно, именно этот момент станет самым ярким событием вашего дня. Чтобы разбавить серые будни понедельника, давайте сегодня немного развлечемся и потанцуем под трек Италия Диско от группы The Colors.

0: УАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов каландра, сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей, полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В Беларуси продолжается прием документов на целевое обучение. Чтобы получить высшее образование с гарантированным трудоустройством, абитуриенты должны заключить договор о подготовке с заказчиком кадров. В этом году утверждено около 6300 мест. Наибольшее количество выделено на специальности медицинского, педагогического, инженерного и аграрного профилей.
0: Детали.
1: Красный уровень опасности объявлен из-за аномальной жары. Он распространяется на Гродненскую и Брестскую области. Температура может подняться до плюс 39 градусов. На оставшейся территории страны, напомню, действует оранжевый уровень.
0: В мире.
1: Норвежским подросткам ограничат возможность пользования ИИ. Детям до 13 лет запретят применять генеративные модели. Школьникам 14-16 лет откроют к ним доступ только под чутким контролем учителей. А вот старшеклассникам в возрасте 17-19 планируют разрешить использовать нейросети, но уже как инструмент подготовки к дальнейшему образованию и работе. Введение подобных мер власти связывают с возможным нарушением ключевых этапов обучения.
0: Вот это да!
1: В Китае набирает популярность догшеринг – аренда собак для прогулок и общения через онлайн-площадки. Сторонники считают его возможностью для людей, не готовых к постоянному уходу за питомцем, а зоозащитники видят в этом стресс для животных и монетизацию. Пока одни с радостью пользуются услугой, другие проводят параллели с кота-кафе из-за плохих условий содержания зверей. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 31. Влажность 57%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что, вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами Нелимята. И пришло время для нашего традиционного розыгрыша на волне Зефир FM. А сегодняшний приз аппетитный, друзья, это пицца Маргарита от суши-бара Сушилка, которая находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125, большим выбором итальянской и азиатской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Ну, а чтобы выиграть ту самую пиццу Маргариту, нужно, как всегда, внимательно слушать мой вопрос, подготовить телефон и отправить свой верный ответ на короткий номер радио в виде смс 95444. А сегодня вопрос звучит так. Внимание, друзья! Какой сегодня праздник отмечает наш город Бобруйск? Напомню, что сегодня понедельник, 29 июня. Подумайте только недолго и быстрее отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 95444 и получите подарок — аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Если вам, друзья, прямо сейчас грустно, просто съешьте кусочек ароматной пиццы. Ученые доказали, что сочетание сыра, теста и специй активирует центры удовольствия в мозге и вызывает выброс гормонов счастья. Так что пицца – это не просто еда, а легальный способ поднять на настроение. И прямо сейчас на самой сладкой радиоволне я, Наримята, разыгрываю пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска с большим выбором итальянской и азиатской кухни. И если вам лень туда идти, можно даже сделать заказ в любую точку города Бобруйска. Ну а в прямом эфире испытать свою удачу и попробовать выиграть пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка». Просто внимательно слушать мой вопрос и, конечно же, правильно на него ответить и отправить свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 95444. Вопрос сегодня звучит так. Какой сегодня праздник отмечает наш город Бобруйск? Напомню, что сегодня понедельник, 29 июня. И кто будет, конечно же, быстрее и правильный, у того будет ответ. Выиграет пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка». И в конце этого часа определится победитель.
1: Не ешь, а слушай. Зиферфэм.

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша, друзья. А разыгрывали мы аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. По улице Социалистическая, 125, большим выбором итальянской и азиатской кухни, друзья. Также можно сделать там предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. И сегодняшний вопрос звучал так: чтобы заполучить эту аппетитную пиццу Маргариту, какой сегодня праздник отмечает наш город Бобруйск? Все очень просто. Ну что ж, кто же наш сегодняшний счастливчик? А это абонента, чьи цифры заканчиваются на 1674. Мы вас поздравляем, вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». И ответ так, конечно же, день города Бобруйска, друзья. Ну как же можно про такой праздник забыть? Ну что ж, обязательно с вами свяжемся чуть позже и расскажем, где и как забрать свой аппетитный приз. Ну а остальные не расстраиваемся, остаемся на волне 95.4, ведь впереди много также интересного. Музыка, хорошее настроение, актуальные новости города и страны. Ну и также с понедельника по пятницу ежедневно с 13 до 14 часов на

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко встретился с председателем КНР. Глава государства подчеркнул, он очень ценит положительную оценку лидерам Китая высокого уровня взаимоотношений. В частности, он обратил внимание на динамичное развитие китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит иностранным компаниям.
0: Регион.
1: За прошедшие выходные в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек получил травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 572 нарушения ПДД. Задержано 10 пьяных водителей и 23 бесправника. 53 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушение правил, 8 из которых находились в нетрезвом состоянии.
0: В мире.
1: На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. Пострадали не менее 13 человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6 километров. В связи с происшествием было эвакуировано около 200 человек. Правительство КНР направило на место рабочую группу.
0: Вот это да!
1: Крупнейшая с начала года группа пятен образовалась на Солнце. Сейчас она выходит с обратной стороны звезды, и ее площадь достигает 1190 единиц. Специалисты заявляют, активность живет своей жизнью, кипит, бурлит, копит энергию, но склонности к крупным взрывам не проявляет. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 31. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 31. Влажность 57%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: В эфире FM, с вами по-прежнему Нелли Мята, и ввожу новую рубрику «Секреты лета». И прямо сейчас, в этом часу, поговорим о главной ягоде сезона – клубнике. Знаете, друзья, как сделать так, чтобы купленная утром ягода дожила до вечера и осталась такой же вкусной и сладкой? Есть один простой трюк. Если вы срываете клубнику на грядке или покупаете ее на рынке, всегда оставляйте хвостик. Та самая зеленая ножка, которую многие отрывают сразу, это не просто украшение, она работает как естественный защитный барьер. Клубника без хвостика начинает терять влагу и портится гораздо быстрее. А вот та, что сорвана с ним, сохраняет свою свежесть, сочность и аромат значительно дольше. Так что теперь вы знаете этот маленький секрет. Наслаждайтесь летом и вкусной клубникой.
1: Сладкая штучка.

0: Сегодня 29 июня, очень интересный день, так как существует очень необычный, правда, неофициальный праздник, День объятий, или, как мы его ласково называем, День обнимашек. Этот праздник появился еще в 80-х годах прошлого века по инициативе европейской молодежи. И знаете что? Ученые давно доказали, что объятия — это не просто приятно, но и очень полезно. Они снижают уровень стресса, укрепляют иммунитет и даже понижают давление. А психологи утверждают, что для счастья человеку нужно от 8 до 12 объятий в день. Так что давайте исправим эту статистику прямо сейчас. Обнимите своих близких, друзей или коллег. Главное правило этого дня – объятия должны быть искренними и дарить радость обеим сторонам. Пускай этот простой жест, друзья, согреет вас и ваших любимых в этот необычный, очень классный день на Зефир FM.
1: Дневной Зефир.
2: Мои чувства не горят. Принимай любовь за сладость и прости тебе всю боль, чтобы вместе ощущать. Мысли чисты, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.

убирает боль. Дальше от меня делай все, что хочешь, но ничего не меняй. Тело попадает искрами в мои глаза. Я не хочу назад.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Да, друзья, сегодня 29 июня, понедельник, день города нашего Бобруйска. Ну, а мы немножечко поговорим о другом, так как уже рабочий день в самом разгаре, и еще немного, и скоро вечер. Мы как-то говорили про сон, да? А вы знали, что качественный сон – это не просто отдых, но и отличная стратегия для поддерживания формы. Существует, кстати, мнение, что во время сна наш организм сжигает больше калорий, чем когда мы пассивно лежим перед экраном телевизора. Дело в том, что даже в состоянии полного покоя наши внутренние системы активно работают, восстанавливая энергию. А вот просмотр телефонов, гаджетов и телевизоров часто сопровождаются вредными привычками, вроде перекусов, да и свет от экрана может нарушать выработку важных гормонов. Так что, если выбирать между посмотреть еще одну серию или лечь спать пораньше, лучше лечь раньше. Это очень полезно для стройности, ведь наука делает выбор за нас. Так что пока что мы не спим, ведь мы на самой сладкой радиоволне. И еще раз повторюсь, рабочий день в самом разгаре, так что взбодримся треками «Unregaza» от группы The Colors.

0: счастливыми вместе с Нилетто.
1: Сегодня себе позволю самым счастливым стать.
0: А с вами была Нелли Мята. Все эти 4 часа мое эфирное время подошло к своему завершению. Услышимся уже вечером в 6 вечера в программе «За дело, за право». Так что остаемся на волне 95.4. Будет очень полезно и интересно.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
1: В стране.
0: Учреждения здравоохранения 3-4 июля будут работать по измененному графику. Амбулатории, поликлиники, РНПЦ, больницы, а также санэпидемстанции и аптеки 3 числа будут работать по графику праздничного дня, а 4-го по графику работы в субботний день.
1: Город.
0: Бобруйск отмечает 639-летие и 82-ю годовщину освобождения. Память павших героев почтили возложением цветов к памятнику танку на могиле генерала Бахарова, а также митингом. Насыщенная программа продолжится в парке культуры и отдыха. Концерты, творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, а завершит праздник дискотека «Дружбы народов».
1: В мире.
0: В Европе от аномальной жары погибли более 1300 человек. Глава ВОЗ отметил, европейская часть – самый быстро нагревающийся регион. Дома, рабочие места и школы не рассчитаны на экстремально высокие температуры. Особенно тяжелая ситуация складывается во Франции.
1: Вот это да!
0: Пахлава стала поводом для международного спора. Турция и Азербайджан подали совместную заявку в ЮНЕСКО, чтобы включить традиции приготовления восточной сладости в список нематериального культурного наследия. Однако Греция оспаривает происхождение десерта, связывая его с византийской культурой, тогда как Турция считает, современный рецепт сформировался при дворе Османской империи. Окончательное решение организация примет в декабре. В Бобруйске сейчас пасмурно, идет дождь, плюс 31. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную погоду, возможны осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 31. Влажность 57%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Изефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Сегодня в Беларуси

0: Дети всегда должны находиться под присмотром взрослых. Не стоит заплывать слишком далеко от берега.
1: В мире.
0: В Испании бастуют работники железнодорожной компании. Митинг привел к отмене более 300 поездов, включая высокоскоростные и пригородные. Масштабная акция затронула как минимум 33 тысячи пассажиров, которые вынуждены сдавать или обменивать билеты. Бунт был организован профсоюзом из-за споров о будущем грузового подразделения, а также из-за нарушения трудовых гарантий.
1: Культур-мультур.
0: «Осел и Шрека» наконец получит собственный мультфильм. Премьера спин-оффа назначена на 30 июня 2028 года. Эдди Мёрфи снова озвучит самого разговорчивого героя франшизы. Фильм заявлен как история происхождения осла. То есть зрителям должны показать, что было с героем до встречи со Шреком, Фионой и всеми остальными обитателями сказочного болота. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 33. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 32. Влажность 57%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

0: Люди учатся, как говорить, а главная наука – как и когда молчать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 91 копейка, евро 3,31, за 100 российских дают 3,74 белорусских. Нацбанк презентовал новый национальный сервис безналичных мгновенных QR-платежей. С 1 июля оплата через него доступна в банковских приложениях. Сценарий прост. В магазине на основе чека генерируется QR-код, клиент сканирует его, видит получателя и сумму, нажимает «Оплатить». Зависимо

0: коллекцию искусства Европы. В общей сумме экспонаты ушли с молотка за 392 миллиона долларов при оценочной стоимости в более чем 268 миллионов. Топ-лотом стала работа, сидящая, обнаженная с ожерельем итальянского художника Амадео Модельяни. На торгах также были успешно реализованы произведения Пабло Пикассо, Густава Климта и Марка Шагала. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 91 копейка, евро 3,31, за 100 российских дают 3,74 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 27 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 73 доллара 14 центов за баррель. Бизнес-новости на Zephyr FM. Будьте в курсе.
1: Погода.
0: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 19. В дневные часы термометр покажет до 30 градусов тепла. Влажность 51%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM. Каждый час.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: ОАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей. Вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29 плюс 375 29 783 04 85.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
4: Сделано в Беларуси.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете «Билд» с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент «ВАТ» до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко встретился с председателем КНР. Глава государства подчеркнул, он очень ценит положительную оценку лидерам Китая высокого уровня взаимоотношений. В частности, он обратил внимание на динамичное развитие китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Учреждения здравоохранения 3 и 4 июля будут работать по измененному графику. Амбулатории, поликлиники, РНПЦ, больницы, а также санэпидемстанции и аптеки 3 числа будут работать по графику праздничного дня, а 4 по графику субботнего. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за аномальной жары. На большей части территории максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-34 градусов. Местами по югу и юго-западу до 37 градусов тепла. За прошедшие выходные в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек получил травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 572 нарушения ПДД. Задержано 10 пьяных водителей и 23 бесправника. 53 пешехода.

0: Насыщенная программа празднования продолжилась в парке культуры и отдыха. Концерты, творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, а также дискотека «Дружбы народов». В Музее славы Могилевщины прошла торжественная церемония вручения специальной премии Могилевского облисполкома в социальной сфере. Среди лучших – ведущий информационных программ информагентства «Бобруйск Медиа» Василиса Караханова. Поздравляем и желаем еще больше громких побед, ярких свершений и креативного контента. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 31. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 19. В дневные часы термометр покажет до 30 градусов тепла. Влажность 51%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефира ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Добрый вечер, в эфире программа «За дело, за право» и я, ее ведущая Нелли Мята. Ну, просто замечательное время сейчас. День освобождения города Бобруйска, День независимости Республики Беларусь. Но не будем забывать и про профессиональные праздники. Ежегодно 26 июня отмечается День адвокатуры Республики Беларусь. Буквально несколько дней назад все адвокаты нашей страны отмечали свой праздник.

0: поэтому мы сегодня с адвокатами Ольгой Маевской, Еленой Шлихто и Ольгой Перельман поговорим об истории адвокатуры, о работе адвокатов. И сегодня мы узнаем все адвокатские тайны. Здравствуйте!
1: Добрый вечер!
2: Здравствуйте!
3: Добрый вечер!
0: 104 года – это значимая дата, но с чем связано, что именно 26 июня каждого года мы отмечаем этот праздник?
3: Когда мы говорим о дате 104 года, речь идет о современной адвокатуре. 26 июня 1922 года на третьей сессии ЦИК ССРБ было утверждено положение об адвокатуре Беларуси. 26 июня 22 года была создана адвокатура, а в конце сентября 22 года Народный комиссариат юстиции Белорусской ССР утвердил первый состав коллегии белорусской адвокатуры. От Бобруйска в состав коллегии входило два человека.
2: В 30-х годах звание адвокат заменили на член коллегии защитников. И только в августе 39-го защитники снова стали называться адвокатами. Вернулись коллегии адвокатов, появились юридические консультации в городах.
0: А вот мне интересно, вот в Бобруйске вот в те годы работали адвокаты?
1: Мы ведем речь о довоенном периоде времени. Вот в Бобруйске была создана юридическая консультация, в которой работало целых 7 адвокатов. Такая ситуация оставалась до начала Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 года вся территория БССР оказалась занята фашистами. Естественно, деятельность адвокатских структур полностью прекратилась. Часть адвокатов ушла на фронт, часть – в партизанские отряды и соединения, часть эвакуировалась. Сегодня хочется вспомнить ветеранов Великой Отечественной войны, которые работали в нашей Могилевской областной коллегии адвокатов. Это Нечкин, Парфианович, Лизура, Шпарберг и многие другие.
0: Вот война была окончена, мы победили, но адвокаты, как я понимаю, вернулись к своей работе.
3: К сожалению, не все адвокаты. Многие погибли, защищая Родину. Иные получили ранения и увечья. После освобождения Беларуси летом 1944 года в коллегиях резко ощущался дефицит кадров. В консультациях, как правило, работало только по одному адвокату. Это при том, что в начале 1947 года 55%, то есть более половины адвокатов, не обладали юридическим образованием.
0: Ну, как я понимаю же, все изменилось.
2: Да, действительно, после тяжелых времен в деятельности адвокатов 15 июня 1961 года вышло положение об адвокатуре, в котором были обозначены задачи адвокатуры, которые актуальны в настоящее время. Это защита прав и законных интересов граждан, предприятий, учреждений, организаций, колхозов, соблюдение и укрепление законности и осуществление правосудия, пропаганда законодательства среди населения.
0: Я, как и вы, подготовилась к нашей программе и также обратила внимание на то, что в 1977 году впервые в Конституции СССР адвокатура признавалась конституционным органом, важной частью правосудия и юстиции в целом.
1: Это действительно так. Значимость адвокатуры, она действительно очень и очень велика. После получения суверенитета Республика Беларусь в декабре 1991 года начинается новый этап развития адвокатуры. Во главе адвокатуры в настоящее время стоит Белорусская республиканская коллегия адвокатов. В областях существуют территориальные коллегии адвокатов, как у нас Могилевская областная коллегия адвокатов. В состав соответствующей коллегии входят все адвокаты, которые осуществляют свою деятельность в юридических консультациях городов и районных центров в каждом конкретном регионе.
0: В связи с нашим праздником, ну, у меня назрел первый вопрос и самый главный вопрос. Адвокат и юрист, вот в чем разница?
3: Многие наши граждане не различают понятия юрист и адвокат. Они считают, что адвокат и юрист – это одно и то же. Однако юрист – это каждый, кто имеет юридическое образование. Юристов много. Адвокат – это человек, который имеет, кроме юридического образования, еще и лицензию. Адвокатов намного меньше. Адвокат – это отдельная категория юристов, которые могут представлять вас в суде, могут защищать вас на следствии, имеют большой опыт работы и не разглашают адвокатскую тайну.
2: Если обобщить, то адвокаты оказывают на профессиональной основе юридическую помощь клиентам для осуществления и защиты их прав, свобод и интересов. А еще в рамках гражданского дела адвокаты помогут взыскать потраченные на оплату их помощи средства.
0: Вот и я полюбопытствовала в Википедии, ну и узнала, название вашей профессии происходит из латинского слова «адвокатус» и обозначает «приглашать», «помогать».
1: Термин действительно очень интересный, и в связи с тем, что ранее наша профессия была не так известна, в начале моей работы термин «адвокат» как только не искажали, да, самое забавное на моей памяти – это «облакат». Вот, и так писали в письмах, в корреспонденции, а вот в судах нам обращаются совсем по-другому. Если речь идет о гражданском деле, то адвоката, как правило, называют представитель. Если же речь идет об уголовном деле, то правильно обращаться к адвокату – защитник.
0: Как я поняла, при возникновении любых сложных юридических вопросов, особенно в суде, лучше обращаться к адвокату же, да?
3: Более того, лучше всего обратиться к адвокату до того, как возникнет сложная ситуация, особенно до того, как вас вызовут в суд, либо в правоохранительные органы.
0: А вот с какими вопросами вот чаще всего обращаются к адвокатам?
2: К нам обращаются и по гражданским, экономическим, административным делам, реже по уголовным, с учетом нашей специализации.
0: Вот меня всегда интересовал один вопрос. Вы же должны защищать любого гражданина. А если он убийца или вдруг насильник?
1: Адвокаты защищают каждого, кто нуждается в такой защите. Наша задача сделать так, чтобы права лица не нарушались, и чтобы процесс, независимо от того, в совершении какого преступления лицо подозревается либо обвиняется, чтобы весь процесс происходил законно.
0: Даже так? Ну хорошо, а расскажите о каком-нибудь вот самом необычном или запоминающемся деле.
1: С учетом того, что мы сегодня на радио, хочу рассказать об очень интересном деле с учетом эпохи новых технологий.
0: Так.
1: Было у нас в практике, в нашей консультации, интересное дело о защите чести, достоинства и деловой репутации в сети TikTok. Один пользователь размещает на своей странице информацию о моем клиенте, как о плохом специалисте, чью фотографию добавляет, нашел же где-то, и нецензурную озвучку сделал. К сожалению, негатив очень привлекает пользователей, и появилось очень множество комментариев разного плана. Сразу отмечу, что наш клиент – это профессионал высокого уровня, и все проверки вот по той ситуации, которая была описана в TikTok, подтвердили, что, безусловно, наш клиент действовал совершенно правильно, он действительно профессионал. И вот за помощью обращаются к нам. Мы подготовили иск о защите чести, достоинства, деловой репутации, требовали удалить размещенный ролик, опубликовать опровержение.
3: Кроме того, нами были заявлены требования о взыскании компенсации морального вреда. Мы собрали доказательства, в том числе в обращениях нашего клиента за медицинской помощью в связи с опубликованной информацией. Также нами были собраны доказательства о том, что размещенная информация являлась недостоверной. Полагаю, что нашим слушателям следует знать, что в соответствии с требованиями закона именно тот, кто размещает информацию, и должен доказать ее достоверность.
0: И хорошо, и каков был результат в итоге?
1: Это дело мы выиграли. Суд полностью согласился с требованиями нашего клиента.
0: Замечательно, да.
1: Да, вот действительно суд помог защитить честь, достоинство в данной ситуации, деловую репутацию. И сумма компенсации морального вреда достаточно значительная, исходя из сложившейся практики, порядка 1000 рублей.
0: Ну что же, уважаемые слушатели, будьте аккуратны, не размещайте непроверенную информацию в сети интернет, и сделаем прямо сейчас небольшой перерыв, после чего продолжим наше общение и узнаем все адвокатские тайны.
4: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.

0: Реклама.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Брюс, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
5: После перерыва продолжаем нашу передачу. Напоминаем, что 26 июня адвокатуре Республики Беларусь исполнилось 104 года. И с нашими гостями обсуждаем адвокатские тайны. А расскажите теперь по гражданским делам, к вам вот с какими ситуациями обращаются?
6: По гражданским делам чаще всего обращаются к нам по вопросам раздела совместно нажитого имущества, по алиментам, по правоотношениям, связанным с детьми и с наследованием.
7: В последнее время многих интересует вопрос о том, как правильно уволиться и получить все выплаты. Очень много за последние несколько месяцев обращений по жилищным вопросам, как выселить и снять с регистрационного учета гражданина, как продать жилье. А также самое, наверное, большое количество вопросов, связанных с устранением препятствий по защите права собственности.
8: Вот давеча сегодня к нам опять заглянул мужчина, самостоятельно составил исковое заявление с применением искусственного интеллекта. Это замечательная вещь, и тем не менее, с учетом того, что данное исковое заявление требованиям не соответствовало, суд оставил его без движения. Все-таки искусственный интеллект искусственный, пока не может заменить адвоката. И вот
9: это
8: он
9: хорошо.
8: Обратился к нам, да, чтобы мы это заявление хорошо, помогли да. ему исправить, потому что там, конечно, написаны очень интересные вещи, вот, но немножко не то, что все-таки должно быть написано в исковом заявлении для суда. Таких ситуаций действительно много.
5: Да уж.
7: И как правило, я хочу добавить еще, Ольга Владимировна, что практически каждую неделю приходят к нам граждане с заявлениями, которые составляет искусственный интеллект. И могу вам сказать, что практически все эти заявления суд оставляет без движения, потому что идут ссылки не на те нормативные акты, не указываются именно не те вопросы, которые подлежат в соответствии с Кодексом гражданского судопроизводства быть отраженными в исковом заявлении.
8: Знаете, интересная ситуация с искусственным интеллектом, не могу не рассказать. На прошлой неделе сижу в судебном заседании, у нас основное судебное заседание, очень сложное дело. Я представляю интересы юридического лица, естественно, по доверенности. Ну и в перерыве я обозначаю руководителю юридического лица, что произошло, какие доводы были озвучены, мы их согласовали ранее, какие возражения поступили. Во время следующего перерыва мой клиент говорит: я загрузил то, что вы мне обозначили в искусственный интеллект. Вероятность нашей победы по такому требованию, столько-то процентов по такому требованию, столько-то процентов по такому требованию, столько-то процентов. А вот здесь искусственный интеллект вам советует обратить внимание еще на то, на то и на то. К сожалению, либо к счастью, то, что обозначил искусственный интеллект, ну, оказалось диаметрально противоположным тому, что произошло на самом деле. Поэтому крайне осторожно, как Елена Владиславовна говорит, крайне, с очень большой аккуратностью пользуйтесь этой информацией.
5: Да, доверяй, но проверяй, как
8: обязательно обращайтесь к специалистам, потому что опыт, практику и глобальное понимание ситуации, вот возможность просчитать на ход, на два вперед, но это может сделать только адвокат, у которого есть лицензия, у которого есть опыт работы, который будет только на вашей стороне.
5: Это естественно, да. Но мы анонсировали тему и предложили задавать адвокатам любые, даже самые каверзные вопросы, и я буду их озвучивать. А вот один вопрос очень тоже интересный. Меня вызывают в суд, я там никогда не была. Что мне нужно взять с собой? Пустят ли меня в джинсах? Это спрашивает Ирина.
8: Вопрос очень актуальный, особенно с учетом летнего периода времени. Вы знаете, в суде придерживаются делового стиля одежды. Поэтому, ну, не пляжная форма одежды, а скромность, наверное, это второе правило. Не следует одалживать у подружек золото, бриллианты, чтобы сверкнуть, при том, что вы до этого просили суд освободить вас от уплаты госпошлины с учетом вашего имущественного положения. Ну и, конечно же, как я уже сказала, запрещены шорты, одежда пляжного вида. То есть, на самом деле, чтобы это было прилично.
7: Если вы собираетесь в суд, то вы должны знать, что, как правило, гардероб в районных судах, особенно в судах не в Минске, а именно на районах, он отсутствует. Если вы свидетель, то даете вы показания в одежде. Если жарко, сняли и держите в руках, либо положили на свободный стул. Секретарь судебного заседания вам подскажет, куда можно положить. Если вы же сторона по делу, то верхняя одежда, как правило, берется с собой. Вы можете оставить ее рядом, если есть свободное место. Ну а если нет, то будете держать ее в руках.
5: Ну, как говорят, да, встречают по одежке. Вот неужели в суде тоже так?
6: Процессуально внешний вид и одежда, они не оказывают влияния на решение суда. Но всегда есть «но». Казалось бы, очевидные вещи, но вот у меня в деле была ситуация, когда шел спор об определении места жительства ребенка, и мама ребенка приходила в полупрозрачной одежде, в мини-юбке, а папа...
5: Вызывающе, да.
6: Да, в майках, в полном объеме показывающих его татуировки. И перед судом стоял сложный выбор, хотя учитывали совершенно иные обстоятельства. Не делайте так.
8: Совсем недавно, то, о чем говорит Ольга Георгиевна, мне противоположная сторона по делу. Вот моя клиентка там, ну, все там скромненько, аккуратненько, там брючки, маечка. А вторая сторона по делу молодой человек. Ну, это не брачно-семейные отношения. И в силу специфики дела, ему нужно, конечно же, было произвести приятное впечатление на суд, чтобы, конечно, суд ему поверил. Человеческий фактор же никто не отменял. И вот в первом судебном заседании все было отлично. Ну, то, что там в брючках, в рубашечке, то, что такой приятный молодой человек, все так хорошо рассказывает. Совсем недавно из-за жары он приходит суд в футболке, мы видим бесконечное количество татуировок определенного характера. Там, ну, будем говорить, это не розочки, а цветочки в таком постельном изображении, а достаточно такие, ну, скажем так, нехарактерные, яркие, да, для его ситуации. Поэтому, наверное, это было неуместно.
7: Я еще добавлю, что если вы любитель татуировок, особенно если среди них есть неоднозначные, то лучше всего их спрятать под одеждой, либо заклеить пластырем. В судебной практике был случай, когда гражданина привлекли к административной ответственности за демонстрацию недопустимой символики в виде татуировки на шее. Поэтому будьте очень осторожны.
5: Так, понятно. Ну, еще вопрос назрел от нашего слушателя. Спрашивает Александр, является ли полиграф доказательством и нужно ли его проходить?
8: Полиграф, запомним, не является безусловным доказательством в суде, поскольку заключение специалиста по итогам прохождения полиграфа наносит вероятностный характер. И, конечно же, вы вправе отказаться от его прохождения. Постоянно звонят нам клиенты. На прошлой неделе звонила мне моя старая клиентка по непростой ситуации с ребенком. Ребенок говорит о том, что он не виноват, и даже был готов пройти полиграф. Ну, там, нестандартная ситуация между детьми, там, конфликт, который либо был, либо не был, либо кто-то на кого-то наговаривал. И вот мамочка ребенка говорит: Ольга Владимировна, вот мы готовы пройти полиграф. Я ребенок, чтобы вот подтвердить. Ну пусть и та сторона пройдет, чтобы мы установили, где же истина. Сразу могу сказать, что, ну, во-первых, это действительно право каждой стороны. Это не будет являться доказательством. И, как правило, такие исследования проводятся уже по достижении 18 лет. Ну вот к той ситуации, о которой я говорила, ну, конечно же, никто не будет даже направлять для прохождения полиграфа.
5: Ну, с этим вопросом мы решили. Ну, еще один каверзный вопрос, ну, на этот раз от меня. Насколько дорогие ваши услуги, могут ли их себе позволить простые смертные?
6: Законом предусмотрен ряд позиций, по которым помощь оказывается гражданам бесплатно. Я приведу несколько примеров. Например, помощь оказывается бесплатно ветеранам Великой Отечественной войны, придаче устной консультации.
8: Ольга Георгиевна, не делайте такой вот удивленный взгляд. На самом деле, у меня есть клиентка, которая является участником Великой Отечественной войны. Уже тяжеловато ей.
6: Дай бог ей здоровья.
8: Поэтому либо мы к ней приезжаем, либо она звонит, если это какие-то мелкие вопросы. Если помните, еще несколько лет назад она ко мне приходила. Пиджак, медали, такая очень интеллигентная женщина. Сейчас уже ей тяжеловато ходить. Но у нее все равно возникают какие-то вопросы о том, как распорядиться своим имуществом. Как вот, чтобы вот все-таки правнуки к ней чаще приезжали. И одна из наших, ну, постоянных клиенток раз там в некоторое количество месяцев, она постоянно уже звонит, ходить ей тяжело, вызова она пока не просит, но она обязательно интересуется какими-то вопросами. С уважением отношусь к ней, с удовольствием отвечаю на все ее вопросы.
6: Продолжим. Более часто встречается ситуация следующая. Это граждане обращаются при составлении заявления о назначении пенсии и пособий. В таком случае также помощь оказывается бесплатно. Также инвалидам первой и второй группы при даче устной консультации, не требующей ознакомления с документами. Несовершеннолетним детям в их интересах или их родителям в интересах детей. И по многим другим вопросам.
7: Но и при оказании помощи на платной основе также учитывается сложность вопроса, объем времени, который будет затрачен на выполнение поручения. Ну и, конечно же, предусмотрена возможность уменьшения размера гонорара с учетом многих обстоятельств.
5: Хорошо, а вот могу ли я потом взыскать с виновника деньги, которые вот я потратила на адвоката?
8: В том случае, если ваши требования будут удовлетворены в полном объеме. Я отвечу на или так на ваш вопрос,
5: понятно,
8: как написано
5: только
8: в кодексе.
5: В этом, да?
8: Да, то есть в рамках гражданских дел в случае выигрыша вы можете взыскать все свои затраты, все понесенные судебные расходы. Но вы должны понимать, что, обращаясь к адвокату, по сути, вы оплачиваете за квалифицированную помощь, за анализ законодательства для вашей конкретной ситуации. В большинстве случаев адвокат сразу обращает внимание, в чем проблема, либо это вопросы доказательства, и нужно представлять доказательства. Либо это вопросы применения определенной нормы закона. И уже получив эту информацию, вы можете представлять для себя, стоит ли вам дальше судиться, либо, может быть, есть какие-то альтернативные варианты. Также, конечно же, адвокаты всегда дадут какие-то практические советы из опыта в данном регионе. Кому можно обратиться из оценщиков, кому можно обратиться из специалистов для получения соответствующего заключения. По сути, адвокаты сразу вам расскажут возможные перспективы, что позволит вам сэкономить время, силы, средства, нервы. Ну и кроме того, что самое приятное, очень часто в нашей практике так бывает, вы оплачиваете адвокату, по сути, за возможность ничего не делать самому. То есть вы выдаете доверенность, нотариальную удостоверенную, и дальше адвокат сам представляет ваши интересы в суде, готовит документы, знакомится с материалами дела, участвует в судебных заседаниях, обосновывает все вместо вас, ну а далее уже по результату.
5: Я знаю, что адвокаты еще проводят специальные мероприятия, приуроченный к году белорусской женщины.
6: Это действительно так, и мне выпала честь рассказать об этом сегодня в прямом эфире.
5: Прекрасно, слушаем внимательно.
6: Да. Для оказания женщинам необходимой помощи и поддержки на протяжении всего 2026 года мы бесплатно консультируем матерей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также многодетных матерей по вопросам, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. А также в 2026 году мы бесплатно консультируем женщин, имеющих доход ниже бюджета прожиточного минимума. Консультации проходят в последнюю пятницу каждого месяца 2026 года с 9 до 13 часов при предъявлении документов, подтверждающих имущественное положение.
7: К нам достаточно часто обращаются граждане таких категорий. Ну вот, например, у меня есть клиентка, у которой 8 детей, и, соответственно, все консультации, которые не требуют ознакомления с документами, мы ей оказываем бесплатно.
8: Могу отметить, что даже в эту пятницу, 26 июня, в наш день адвокатуры, а также в день акции, к нам обратилось несколько клиентов, в частности, ко мне и к моим коллегам, в том числе по вопросам лишения родительских прав и по защите прав несовершеннолетних детей. Наверное, это вот вопросы, которые больше всего интересуют наших женщин и с которыми они чаще всего к нам обращаются.
5: А где сейчас можно получить юридическую помощь именно в нашем городе Бобруйске?
6: В Бобруйске сейчас две юридические консультации. Одна из них общая, она находится на улице Интернациональной, 54, а другая наша, специализированная по гражданским и экономическим делам города Бобруйска, «Цивилист». Как вы знаете, мы работаем в вашем здании на Пролетарской, 31А.
5: Да, да. Соседи. Это очень прекрасно, замечательно, да. Что вы рядышком. Настоящий... Всегда придете на помощь. И проконсультируйте нас даже в прямом эфире.
8: Да. Нелли, мы надеемся, что вам не понадобятся наши профессиональные услуги. Это был бы не самый хороший вариант. Это, как правило, свидетельствует о том, что появилась какая-то проблема, которая требует вмешательства адвоката. Все-таки хочется с сотрудниками вашей организации просто здорово
5: общаться
8: именно,
5: да,
8: у вас, да, в эфирах. Не по вопросам профессиональным.
6: Да, более того, в настоящее время в Бобруйске работает более 30 квалифицированных адвокатов.
5: Хорошо, отлично, просто, ну, подытожим. В любой непонятной юридической ситуации лучше всего получить грамотную консультацию.
7: Наша практика свидетельствует о том, что ситуации бывают крайне запутанные. И если вы не уверены в принятии окончательного решения, то всегда лучше проконсультироваться с адвокатом и сделать это своевременно.
5: То в окончании нашей беседы самые полезные советы от адвоката.
6: Из практических советов я советую все договоренности оформлять письменно между сторонами, либо хотя бы сохранять скриншоты, если речь идет о переписке.
8: Самое главное – это соблюдать законы. Законы будут всегда защищать тех, кто их соблюдает. А вот если вам понадобится наша помощь, пожалуйста, обращайтесь. Своевременное обращение к адвокату, как правило, позволяет решить множество проблем.
5: Еще раз напомню, сегодня наша программа была посвящена значимой дате, друзья. 104 года со дня образования адвокатуры в Республике Беларусь. И мы заглянули за кулисы, узнали самое интересное об этой профессии и, конечно же, о наших адвокатах. Наша следующая передача будет совсем скоро, и мы вновь обсудим самое интересное и, конечно же, актуальное.
4: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
9: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: К концу 2026 года на российский рынок планирует выйти официальный гибридный кроссовер STO V27, первая модель новой линейки от холдинга IGR. Изначально анонсированная под маркой iCar, автомобиль, чью сборку планируют локализовать в России, создан для города и активного отдыха на базе китайского Chery iCar. Полноприводный внедорожник оснащен последовательной гибридной силовой установкой 156-сильным двигателем внутреннего сгорания и электромоторами мощностью 252 и 455 лошадиных сил на выбор. Главная фишка новинки – внушительный запас хода, который при полной зарядке и батарее составляет до 1230 километров.
1: Про машины для людей.
2: Компания Chery представила брутальный пикап P3X, который готовится к старту продаж на китайском рынке и в Австралии под именем Stockman. Полноприводная новинка получила угловатый дизайн, три блокировки дифференциалов и уникальную дизель-электрическую гибридную установку. В основе системы лежит 2,5-литровый дизельный двигатель мощностью 286 лошадиных сил, работающий в связке с электромотором. Салон пикапа оснащен огромным 15,6-дюймовым дисплеем, интегрированным термобоксом и креслом с массажем, способными раскладываться в горизонтальное положение.
1: Дай газу!
2: Компания Nissan объявила о масштабном отзыве более 600 тысяч гибридных автомобилей Note, Note Aura и X-Trail, выпущенных для японского рынка с конца 2020 года по апрель 2026. Серьезная программная ошибка в контроллере литий-ионной батареи, которая приводит к ложному обнаружению неисправности. Дефект вызывает резкое ограничение мощности тягового электромотора и полную внезапную остановку машины прямо во время движения. На данный момент зафиксировано 452 жалобы от владельцев и несколько ДТП. А для устранения проблемы дилеры бесплатно обновят прошивку электроники.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного июньского вечера понедельника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Друзья, программу хочу начать с поздравлений всем бобручанам с праздником Дня города Бобруйска. 639-й годовщиной со дня основания и 82-й годовщиной с освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мы желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, мира и добра и всего самого наилучшего. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому сыну Демченко Вячеславу. Никогда не отчаивайся, что бы ни случилось, как бы тяжело ни было, помни, нужно сделать шаг и еще раз шаг. Любим тебя. Аристарх, крепчайший привет от Никиты Журкевича и Данияра Суши Крута. Мы ждем тебя. Всех с началом новой недели поздравляет Светлана Дегтярева. Самый домашний теплый привет отправляется роднулику Шмат Евгешке. На районе все спокойно, а я стабильно плавлюсь на работе. Попасть бы под ваш дождь. Легкой недели, замечательного настроения. И помни, ты ответственный за наше спокойствие. Крепко обняла, жду и люблю. Самый согревающий душу домашний приветик в этот жаркий вечер июня летит моему сыну Сереже Блитько, написала Лариса. Дорогой, продуктивного и хорошего наступающего дня. А настроение пусть будет добрым и бодрым. У меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. 100 миллионов приветиков от всех наших. Отдельные обнимашки от тети Раи. Летит приветик из дома любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Ты в сердце моем навсегда, это точно тебя не отнять, не дано, не забыть. И в мыслях моих только ты, днем и ночью. Кто знал, что так сильно могу я любить, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Обнимаю и люблю, с нетерпением жду встречи. Передайте, пожалуйста, привет моему брату Роману и частичку домашнего тепла. Хочу, чтобы ты улыбнулся, когда услышишь мой голос. Держись, впереди обязательно будут хорошие дни. Расстроилась, что не дождалась звонка. Удачи, сестра Настя. Летит самый жаркий приветик любименькому мужу бабулечке, пишет Елизавета Ладинская. Котик, рада была увидеть и услышать. Соскучилась безумно, половинка моя. Без тебя все вокруг теряет смысл. А с тобой вкуснее кушать, слаще засыпать, и все кажется интереснее и радостнее. Я счастлива, что смогу все эти чувства испытывать рядом с тобой. Бесконечно скучаю и жду каждую встречу с нетерпением. От всех наших огромный привет, сладеньких снов, хорошего вечерочка, твоя любимая семья. Максимус, мой родной, отправляю самый теплый привет из самого теплого места на свете, пишет Виктория Барматушкина. Ну, после твоих объятий, конечно. Мы с Алиной устроили вылазку на Минское море. Вода ласковая, как твой голос. А еще я поймала для тебя кусочек солнца и отправила. Лови. Скучаю каждой клеточкой. Твоя жена. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Предпоследний июньский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с началом новой очередной летней июньско-июльской рабочей недели. Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям. Обнимашки и целовашки летят любимому, милому мужу и родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. До сих пор под впечатлением, нет слов выразить свою любовь к тебе, твои слова трогать мое сердечко. Спасибо, родной, за приятные моменты жизни. Вымокла под дождем, пока пришла домой. Главное, что погода в доме. Уютная и теплая атмосфера счастья не покидает наше гнездышко. Еще чуть-чуть и будет еще лучше. Любим, целуем, обнимаемся и душой скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Теплый солнечный приветик Чемареву Диме. Спасибо тебе большое за все. Я поняла, что еще сильнее люблю тебя, еще больше скучаю. Приветик от тебя уже летит, мой ушел в субботу. От Полины сердечко, от Артема большой привет. Завтра у него экзамен. Удачной тебе недели, хорошего вечера и сладких снов. Очень крепко целую, с любовью, жена. Передаем солнечный, очень жаркий приветик с кусочком нашей души родному человеку Людвигевичу Александру. Я просто счастлива, что сегодня увидела тебя. Ты у нас, как всегда, красавчик. Братишка, терпение, оставайся всегда в хорошем настроении. Выше нос прорвемся, крепко обняли и поцеловали. Твои родные. Передаем привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме, написала Мария. В субботу в Минск отлично с Максом съездили, сделали все, что планировали, и в 6 вечера были уже дома. А вчера открыли купальный сезон у Тани в бассейне. Всем понравилось. Береги себя, целуем, обнимаем, скучаем. Твоя семья, Маша, Тани и Максик. Здравствуй, мой единственный король Хайдар. Летит привет от Алины, которая очень сильно тебя любит и скучает больше любых расстояний. Ты мой весь мир, моя опора и мое дыхание. Береги себя, хорошего вечера. Обнимаю, люблю, целую. Моему ласковому солнышку мужу Валерию передаю всю свою нежную любовь, пишет Инна Хрибанова. Бусечка, все у нас хорошо, не переживай. Обидно, что не зачитал снова сегодня. Поздравляю тебя с днем рыбака, с нашим любимым делом. И жду с нетерпением наших посиделок у костра с гитарой под звездами. И ты поешь мне своим божественным голосом. А утром бежишь радостный с очередной щучкой и сразу жаришь мне. Твоя рыбка самая вкусная. Как же я скучаю по всему этому. Как же мне не хватает тебя. Хороший мой, береги себя в такую жару. Я очень сильно тебя люблю, родная моя душа. Целую, ласка.

0: Моему любимому папочке Валерию, пишет Валерия Хрипунова. Папочка, привет, у меня все хорошо. Вот сегодня ходила к эндокринологу по анализам и УЗИ, все хорошо. Макс сегодня на работе, с ним тоже все в порядке. Приветик тебе передавал, надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Очень скучаю, обнимашки крепкие, люблю, целую. Твоя доченька Лерочка. Передайте привет голубоглазому Дмитрию С. Здоровья тебе и котикам. До скорой встречи, твоя подруга. Скучающий нежный приветик самому дорогому любимому мужчине. Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Солнышко, лучик получила. Спасибо за такие красивые слова. Перечитывала несколько раз с улыбкой, со слезами на глазах. Сделаю все и отправлю от всех наших привет обнимашки. Спасаемся от жары только бассейном. Дети плюхаются с утра до вечера. Все загорели так, что выглядят как жители Африки. Береги себя и здоровье. Любим, скучаем, целуем, обнимаем. Твоя любимка. Оставайтесь с нами, друзья. Предпоследний июньский шалом на самом сладком.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд. В январе разрешишь остаться.

том, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим,

0: позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, вижу, прочитал мой приветик, второй же тоже на месте. Безумно сильно люблю и невыносимо сильно скучаю. Крепко обняла и расцеловала самого лучшего, любимого мужа. Ты мое все, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Моему любимому, самому лучшему мужу это не просто слова Димульки Арсеньеву, горячий, скучающий, любящий приветик. Приветик отправила сегодня, в субботу все выслала. Люблю тебя, мой хороший, скучаю безмерно. Целую страстно, нежно обнимаю, твоя любимка. Самый любящий приветик братику, внуку, дяде и сынульке Шикуладимику посылает Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, мы с Тасюлей в деревне остались на этой неделе. Таське тут, конечно, лафа, бассейн надули, плескается в водичке целыми днями. Такой жарой в деревне сказка, конечно. А в остальном все как обычно, активно готовимся к встрече. Димик, большой привет от Шуры и тети Лены. Мы все тебя очень любим, обнимаем крепко и целуем. Береги себя! Самый любящий и скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Солнышко, все у нас хорошо, не переживай. Очень скучаю, родной, очень жду встречу. Очень. Люблю до луны и обратно. Завтра не смогу послать приветик. Сладенько целую, нежненько обнимаю теплотой души. Навеки твоей, только твоя кошечка. Дорогому брату Саше летит привет от Кати, Даны и Артема. Забрала племяшек из лагеря, очень им понравилось, уезжать не хотели. Марина приедет позже и заберет их домой. Все хорошо, настроение прекрасное. Передаем тебе его с удовольствием. Ксюша и Кирилл отправились в отпуск с папой. У нас жара сильная стоит. Любим, целуем и крепко обнимаем. Береги себя, наше солнышко. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Любящий домашний приветик летит самому лучшему сыну на свете Александру. Все у нас хорошо, отдыхаем после работы. На улице плюс 37, настоящий курорт. Хорошего уютного вечера, сыночек. Душевного спокойствия. Как всегда, безмерно любим и ждем. Ты наш самый дорогой родной человек. Береги себя, целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Предпоследний июньский шалом на самом сладком.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Зинкевич Владимир из Пинска передает привет в этот жаркий день Литошику Андрею, Петровскому Кириллу, Щемареву Дмитрию и 23-й бригаде. Доехал хорошо, весь в делах, позже отпишусь. Держитесь, все будет хорошо, верим только в лучшее. Передаю привет самому любимому красивому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Все у нас хорошо, сейчас Амелия и Вероника у нас дома играют. Я очень сильно скучаю, босенок мой, береги себя, ты мне очень сильно нужен. Хорошего настроения, сладких снов, обнимаю и целую, твоя любимая жена. Передаю нежный, теплый привет к своему мужу Дугорскому Александру, пишет Оксана. Родной, ничего не изменилось в воскресенье. Все стабильно. Люблю тебя, скучаю и жду перемен. Целую, твоя жена. Приветик, наш самый любимый Максим Демчук. Мы уже дома, а Тимуся дорогу перенес нормально. У нас все хорошо, настроение отличное, только очень жарко, на улицу даже не выходим. Желаем и тебе такого яркого и солнечного настроения, как сегодняшняя погодка. Очень любим наш родной, хорошего вечера. Приветик от Кристины, любимому Матушеву Сергею. Любимый, привет, надеюсь, у тебя все хорошо. У меня тоже все отлично, солнышко мое, очень соскучилась. Надеюсь, на скорую нашу заветную встречу у нас с тобой все будет хорошо. Я люблю тебя, обнимаю, целую и жду домой, любимый мой мужчина. Сладких снов тебе, твоя Кристина. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, ну-ка Александру, пишет Елена. Все у нас хорошо, приветик завтра отправим. Твой получили. Хорошего вечера, сладких снов. Целуем, обнимаем. Твоя семья. Хочу передать привет своему папе Валерию, пишет Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все хорошо, вот сейчас у подружки в гостях. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Я очень сильно тебя люблю и очень скучаю. Добрый вечер, Михаил Лепша, радио Зефир, пише Марина Харевич. Добрый вечер, Марина, великий, дякую за Лепша, вельми приемно. Передаю привет Игорю Ильяшу. Игорь, як житё, як настрой? У нас тепленько, навод вельми. Пьем воду и носим панамки, сподіюся, ты у парадку. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, предпоследний июньский шалом в эфире.
2: Напомнишь, как мы счастливы были и на двоих? Наш космос делили ночами друг другом, захлеб упиваясь, мы этой жизнью сполна наслаждались.

0: Шалом.
1: Да, друзья, это программа «Шалом». Всем отличного праздничного вечера. И вновь возвращаемся к вашим сообщениям. Передайте, пожалуйста, привет Дмитрию Дубовцу. Летний плавенный привет. Мы обнимаем тебя, целуем и ждем. Твои родители и Богдан. Ну а мы отправляемся в Инстаграм новой недели, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Горячий долгожданный приветик любимому и папочке Кариму. Любимый, все у нас хорошо, роднулька, извини, что заставила волноваться. Все рассказала в приветике. Ну так а какая я у тебя блондинка. Милый, изнываем от жары, бассейн спасает. Завтра на Минск готовить тебе вкусняшки. Жду приветика, свой отправлю завтра. Безумно скучаю, любимый малыш передает воздушную бусечку. Помни, мы с тобой, твоя богиня. Передаю горячий летний привет Ивану Лунаняну, Анатолию Пицухе, Владиславу Ковальскому, Александру Черникевичу, Александру Кузьминцову, Алексею Мантику, Диме Клещу. Надеюсь, все у тебя, у вас хорошо. Пусть эти летние теплые дни радуют вас и дают надежду на лучшее здоровье и терпение. У меня все хорошо, нашел время съездить на озеро, охладиться. Надеюсь, мы с вами еще увидимся. От Антохи. Передаем жаркий приветик Паше Ярошевичу, его жена Катя и сын Вовка. Полдня провели в квартире, полдня в бассейне спасать от жары. Надеюсь, все у тебя хорошо. Береги себя, мы очень тебя любим, безумно скучаем и с нетерпением ждем встречи. Приветик летний посылаю нашему дорогому Кириленко Никите. Недавно слышались, но уже безумно соскучились. Была бы возможность, я бы это время продлила до бесконечности. Вот Ульяна уже на занятиях. Мы сидим, ждем и пишем тебе. От Юрика приветище из Минска. Погода налаживается в лучшую сторону. Лето только начинается, так что ждем тебя еще сильнее. Много планов на теплые деньки. Любим и крепко обнимаем. Твоя семейка. Передаю согревающий домашний приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня очень жарко, плюс 40. Катюша в лагере. Собираем приветик тебе. Хорошего вечера. Береги себя. Ты мне нужен. Крепко обнимаю. Мама. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Любимый, без тебя представить дальше жизни не могу. Я просыпаюсь с мыслями о тебе. Жду с нетерпением встречи. Ведь чувства к тебе переполняют. Окрыленность, блеск в глазах, мечты. Все связано с тобой. Хочу в твои объятия обнимать, целовать и никогда не отпускать. Храни тебя Бог, твоя Анастасия Васильевна. А вот приветик Дмитрию Жаркову. У нас все супер. Андрейка защитил диплом, а у меня вот экзамен в субботу. Мы любим тебя от всей семьи. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Предпоследний июньский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.
3: Голос твой помогает парить. Без тебя я не знаю, как жить. В тишине, что пахнет.

0: Шалом.
1: 19:44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». И, конечно, друзья, у вас есть еще время зарядить своих родных и близких отличным летним настроением и позитивом на всю предстоящую рабочую неделю. Но пока послушаем Мотта и Егора Крида с треком «Шарады». Далее Эмин и Ани Лорак с треком «Будет здорово». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся. И как...

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

Программа «Шалом и Ивун». За время музыкальной паузы еще один приветик прилетел. Родное радио «Зефир». Передайте привет родному и любимому Аристарху Крюковскому. Роднулечка, скучаем и любим тебя. Сегодня втроем отмечаем папин день рождения. Думаем о тебе и ждем. Береги себя. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем по-прежнему желаю яркого лета, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра последним июньским вечером. Пока!

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно.
2: Ведь я тебе душу, душу, душу.
3: Эй,

Больше не плачет, любовь победила. Вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

Наше время тает, и тебе уже пора. Я смотрю в твои глаза и ищу в них ответ. И если я еще есть в твоем сердце, то прошу тебя, пожалуйста, дай мне знак. Ты слышишь? Ты слышишь?

Ставим все за кадром. Ты пропала на беззвучном и сказала мне, что с ними тебе скучно. Ты сказала, что хочешь танцевать, а не хочешь быть с кем-то неразлучной. Значит, жму газ в пол, твое платье на пол. Я не романтик, мы тянем прикол. Да, я пришел сюда с самых низов, но тебя поднимаю до самых верхов. Это просто. И когда погас солнце, диск, мы останемся наедине с тобой. Девочка, улыбнись, вместе будем в огне с тобой.

сказки, мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: сделано в Беларуси.
1: Утро начинается не с кофе, пока ты в отеле в пенороль. Ты принцесса в шоу-бизе, я пока еще не принц поиска дороги.

0: слишком много. Один час без тебя бесконечным стал. Если б я мог на секунду стать богом, я бы весь мир тебе.
1: Сделано в Беларуси.

0: 95 и 4 FM.
1: Ай, точки, место забитых, и нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».